0: «Космо по-русски» – медиапрограмма на русском языке о жизни в Германии. В эфире аудиоподкаст, подготовленный нами сегодня. Вы можете скачать его на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» или послушать, когда вам будет удобно. Наши подкасты есть также на платформе Spotify.
1: В Германии уже больше года обсуждается предстоящая реформа обучения вождению. Пункты реформы достаточно спорные, по этому поводу есть что сказать и у преподавателей, и у учеников, и у родителей совсем молодых учеников, потому что в Германии сейчас все больше молодежи, прямо 18 лет старается получить права. В гостях у нас сегодня Геннадий Барк, владелец берлинской школы вождения, которая называется «Темпа». Я думаю, что на все вопросы он нам сегодня и ответит. А в студии я, Алена Колесникова, и Катя Савченко. Вы слушаете «Космо по-русски» про людей. Геннадий, реформа, новое урегулирование, которого все ждут с начала будущего года, в силу еще не вошло, но уже много месяцев, да, на мой взгляд, вообще, по-моему, уже больше года, все только об этом и говорят. Мнения разделились, кто-то говорит, что людей просто выпустят на улицу, не научив водить, кто-то говорит, ах, как хорошо, что теперь будет дешевле. Ну вот первый вопрос, будет ли дешевле?
2: Со стороны автошколы не будет дешевле. Так как сказал министр, бывший уже министр транспорта, он хочет убрать расходы на основные занятия. Он хочет убрать расходы на посещение теории. Хотя все учителя считают, что прямой контакт с учениками лучше, чем онлайн. Можно спокойно объяснить, более наглядно это все показать.
1: По ученику видно, понимает он или не понимает, по глазам.
2: Ну, онлайн тоже видно, когда они сидят перед тобой в компьютере, но это все не то. Вообще, любой ученик, сидящий в компьютере, а не сидящий в аудитории, он не так сосредоточен на занятиях. Это мое мнение. Раз. Второе. Для чего он хочет сделать только онлайн? Он считает, что помещение, которое было арендовано для автошколы, где учебный класс должен соответствовать каким-то форумзетам, критериям, это, конечно, на класс, где 50 человек, нужно примерно минимум 70 метров. А это, естественно, и аренда помещения дороже. Вот поэтому он решил, мы уберем посещение автошколы обязательное для обучения теории. И вообще, в принципе, в этом случае большому бюро не нужно офиса для автошколы, классы не нужны, машинки могут стоять перед этим. За счет этого у автошколы упадут расходы на аренду. Это раз. Но это еще полбеды. Беда большая, что хотят сократить обязательные занятия. То есть в автошколах существуют простые уроки и существуют обязательные. Количество простых уроков не ограничено, то есть учитель или ученик сам видит, нужно ему еще дополнительно брать занятия или не нужно. Количество обязательных уроков 12. Они все 45-минутные, но это обязательные уроки. Это 5 раз.
1: Я сейчас попытаюсь вспомнить, о чем вы говорите. Это поездки в темноте, это поездки по пригородным дорогам, поездки по автострадам. Что там еще?
3: Все. По городу.
2: По городу это простые занятия. Они все простые. Первое – это 5 раз проселочные дороги, 4 раза автобан и 3 раза в темное время суток.
1: Я, честно говоря, не понимаю, как можно давать человеку водительское удостоверение, если он хотя бы 4 раза, ну, по мне, там, по-моему, на автобан нужно выезжать раз 10, чтобы чувствовать себя абсолютно уверенно, прежде чем выехать туда без преподавателя.
2: Ну, я вам скажу честно, мы как автошколы, даже во время простых занятий, если есть возможность, в простые занятия все равно входят элементы обязательных. Это все равно проселочные дороги, это, в принципе, та же дорога или тот же автобан.
1: Ну, как-то. Ген, я скажу, что это они у тебя в школе, видимо, входят в необязательные занятия, вот эти вот какие-то элементы, которые относятся к обязательным. Потому что ты, видимо, совестливый человек. Я знаю много историй, где люди говорят, что вот действительно въезжали на автобан, съезжали с него только вот в эти вот обязательные часы.
2: Скажу вам честно по опыту. Не может человек научиться за эти обязательно научиться ездить правильно по автобану. Это уже заключительный этап тогда, когда человек уже, в принципе, может быть допущен к экзамену и, в принципе, уже неплохо владеет автомобилем. Потому что мы все знаем, что автомобиль на самом деле, как говорит наш лейтер автошколы, господин Юдин, это тот же самый бытовой прибор, а самое главное, это, в принципе, машина для убийства. Потому что любая ошибка и может произойти трагический случай. Поэтому то, что сейчас задумали реформу, представьте себе, они хотят... Не, они хотят, это реформа хочет, чтобы ребенок или любой ученик проехал с родителями до 1000 километров.
1: Геннадий, а вот это вот особенно тонкий вопрос, и об этом я обязательно хочу поговорить. Моему сыну 18 лет, он как раз сейчас получает права. Если я села бы к нему в машину вместо учителя, далеко бы мы не уехали. Потому что в таком возрасте люди только огрызаются. Они совершенно не в состоянии принять не просто помощь, а именно родительскую помощь. То есть
2: то, что я и хотел сказать.
1: Люди, которые разрабатывают закон, не учли элементарной, всем понятной школьной психологии?
2: Ну, я об этом хотел сказать. Первое, это будут трагедии в семьях. Это будут раздоры, это будут скандалы, это будут обиды на своих родителей, потому что, ну, сейчас мы, конечно, уже старше сами родители, дедушки, папы, мамы, бабушки. Может быть, мы, когда были молодые, были такими же, но наши все равно дети, внуки, они все равно все время пытаются быть, ну, делать с нами какое-то противостояние, возражение, потому что все, что мы не говорим так, уже согласно нашему опыту, не потому что мы такие умные, просто больше опыта. Поэтому, во-первых, во-вторых, вы самое главное, вы не сможете ничем помочь. Если он тупо будет нажимать на газ и ехать куда-то в стенку, вы ничего не сможете сделать.
1: Но в том-то и дело.
2: У вас нету ни вторых педалей дополнительных, где вы можете помочь. У вас ничего нету. Так же бессильные, как и все. И поэтому... Мы считаем, что будет много. Дай бог, чтобы их никогда не было, но будут какие-то
1: потому что
2: трагические
1: речь идет
2: случаи.
1: О безопасности. О безопасности водителей, о безопасности пассажиров и
2: окружающих, всех.
1: Окружающих пешеходов, в конце
2: конечно,
1: концов.
2: Конечно, как он выйдет на автобан с папой, с сыном выехал на автобан, где скорость уже не 30 км в час,
1: и даже
2: а
1: если
2: даже
1: не...
2: 80.
1: Или 120.
2: А на автобане, да забудьте уже больше. Даже он будет ехать 80. Идет поток машин. Все едут и все считают себя опытными. А тут никто же не знает, что он... Мы, конечно, не знаем, какие будут форму-зетцинги. Может быть, нужно будет на машину, где едет начинающий ученик вместе со своими родителями, вешать какие-то синие, зеленые, красные мигалки, чтобы от них всех шарахались.
1: Но...
2: Сегодня автошкола тоже поэтому едет со знаком учебная, только по одной причине.
1: Ну, там скромненький знак, а я думаю, что если действительно молодой человек 18 лет в сопровождении, скажем, мамы выйдет на автобан, то лучше поставить мигалки всех цветов.
2: Да, и предупредить всех, внимание, кто-то на автобане. Я бы, конечно, утрирую в шутку, но на самом деле, если я буду знать, что кто-то сегодня выезжает, я даже не поеду в этот момент.
1: У меня такое ощущение, что люди, которые разрабатывали пункты реформы, абсолютно не знакомы с практикой обучения вождению.
2: Да? Я вам скажу больше, он официально заявили, что даже сокращение времени прохождения экзамена по вождению, он тоже сказал неправильно, сегодня экзамен длится 55 минут. Тот, кто объявил о каких-то изменениях, сказал, что он длится сегодня 45 минут, а будет меньше. То есть люди некомпетентные были
1: абсолютно. И даже если мы сейчас затронем тему, которая тоже очень спорная, а именно тренажеры, я могу себе представить, что ты тоже не в восторге.
2: Представьте
1: этого...
2: себе PlayStation, где все играются в эти компьютерные игры.
1: Я хотела о том же сказать.
2: Они уже привыкли.
1: Они сдадут на тренажере любой экзамен. Они занимаются этим с 5
2: Нет,
1: лет,
2: они
1: по большому
2: даже
1: счету.
2: Если не сдадут, то для них тренажер – это игрушка. И они уже на подсознании понимают, что даже если он сейчас ударится в столбик на тренажере или вылетит какое-нибудь дерево...
1: У него в запасе еще 9 жизней, как у кошки.
2: У него бесконечные жизни. Во-первых, как может элементарно человек на тренажере почувствовать момент... Да, конечно, сегодня тренажеры более усовершенствованы, максимально приближены.
1: Да, но опасность-то они не чувствуют, их же не бьет током
2: нет,
1: они делают ошибку.
2: Надо сделать тренажер, чтобы в случае опасности кто-то бил молоточком по голове. Было все хорошо.
3: Я правильно понимаю, сейчас собираются сокращать количество часов, но, например, у тебя твой преподаватель может сказать ученику, ты еще не готов. То есть тебе надо еще покататься еще 2 часа.
2: Это спорный вопрос. Когда мы на сегодняшний день, в связи с нашими ценами у нас в школе или где-то в другом, давайте так... 30-40%, когда мы кому-то говорим, ты еще не готов или не готова, у людей сразу в подсознании А, нас хотят еще побольше, чтобы мы уплатили денег. И когда человек выходит на экзамен, сдает, мы самые лучшие. Не сдает, мы самые плохие.
1: Но это естественный закон, да, совершенно момент чисто психологический.
2: Мы говорим свое мнение, но сегодня есть другое. Мы говорим свое мнение. Конечно, если человек не готов, мы и не выпустим на экзамен. Но если мы видим, что есть ошибки, и когда мы говорим, вам нужно еще пару занятий, хотя бы перед экзаменом, чтобы вкататься в этот экзамен, чтобы быть готовым, люди часто думают, а надо ли нам это, потому что сегодня это стоит дорого.
3: Но будет... сколько сегодня это стоит? Давайте озвучим.
2: Ну, сегодня цифру. Водительские права стоят до 3000, это минимум.
3: До 3000, а максимум?
2: Это максимум до бесконечности.
1: Это ученика зависит,
3: наверное. А если из опыта возьмем? Ну, вот у тебя в школе.
2: Ну, 2800-3 точно.
3: То есть в среднем такую сумму и укладывается.
2: Угу.
3: Такие вопросы постоянно всплывают в русскоязычных комьюнити, спрашивают, а вот ты за сколько сдала?
2: А они всплывают не только в русскоязычных, они всплывают и среди других автошкол тоже. Просто представьте себе урок 45-минутный. Человек сел, поправил сиденье, время уже идет. Проехал 2 квартала, разворачивался, учителю нужно вернуться. Поэтому мы все перешли в основном на 80-минутное вождение, для того, чтобы человек успел и успел привыкнуть, и преподаватель же не робот, он не успевает все объяснить. И для этого нужно ездить. Вот недавно я услышал вопрос, а я на том маршруте еще не ехала и не видела знак, который спрятан за деревом. Мы никогда не можем проехать по всем маршрутам. Мы не знаем, в какую сторону повернет сегодня экзаменатор. Экзаменатор с экзаменационного пункта скажет налево, направо. Кто об этом не знает? И весь маршрут, это, вот, допустим, мы в основном сдаем экзамены Темпельхов, Шонеберг. Вообще, представляете, количество знаков и количество улиц.
1: Но это достаточно сложный район города, да.
2: Некоторые говорят, ой, у вас так трудно сдавать, я перейду в Марцан.
1: Нет, я думаю, что сдавать и учиться надо там, где сложно, потому что иначе сложно будет после экзамена.
2: Правильно. Но люди не все хотят. Я вам скажу, было бы дешевле, акцептировали. Оно все просто дороже и дороже. Объявили, что будет дешевле занятия. Класс. Но никто не говорил, что учителям нужно платить меньше зарплату. У нас-то расходы остаются. Бензин у нас сколько сейчас стоит?
1: Даже не хочу об этом говорить
3: тема,
1: сегодня.
3: Да, давайте,
2: так
3: да.
2: Это же наши расходы основные. Автомобили, расходы по этим автомобилям, топливо. Как? Поэтому дело не в реформе, а дело в том, что за 5 занятий
1: даже
2: не научится.
1: Если цены действительно сейчас с реформой на какой-то другой уровень немножечко опустятся, все равно рынок очень быстро, в течение пары месяцев, потянет эти цены обратно.
2: А самое главное другое. Представьте себе. Автошкола. Это же не... гастрономия или что-нибудь другое. Автошкола – это место, где уже существует, ее трудно поменять, чтобы расположение было географически удобно. И автобан, и проселочные дороги, и городское движение. Все было удобно. И люди подписывают медтетрак не на 1 год и не на 2. А теперь представьте себе, опустите цену, вам уже это помещение не нужно. Ну, в моем случае, допустим, решаем вопрос. А в основном вы не можете это решить. Ну, платите дальше. Как мы можем сразу все это отменить, то, что хотят? Я думаю, что это просто был пиар.
0: Информационная часть нашей программы подошла к концу. А теперь песня на русском языке, которую мы подобрали для вас.

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «VDR Космо по-русски».

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма на русском языке. Наши новости, сообщения и репортажи помогут вам больше узнать друг о друге и о жизни в Германии. Заходите на нашу интернет-страницу «ВДР Космо по-русски» и на страницу в Фейсбуке «Космо по-русски».

0: на свидание с тобой.
1: «Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу ВДР «Космо по-русски».
2: Курица! Какая ты курица! Ну кто так паркуется? Кто так...

автомобиль тебе купил, кто 120 тысяч взял в кредит, и я 120 тысяч взял в кредит. А кто крыло ударил в тот же день, кто сержанту ногу отдавил,

дворника нет яйца. Ему словно в сказке снесла его курица. Кто тебе купил твои права? Я тебе купил твои права. Чем тогда я думал, угадай? Жопою я думал, не гадай. А кто отстать навеки обещал? Кто оральный праздник мне сулил? Кто все обещания не сдержал? Курица, свежая курица, лежит в холодильнике.

Бэтмен твой спустится и сам припаркуется. Он прервет просмотр глухаря, пофиг ведь ему на глухаря.

Дорогие друзья, на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» с понедельника по пятницу публикуются подкасты «Германия в деталях. Что нового в политике, экономике и жизни общества?» «Про людей. Знакомим вас с интересным русскоязычным собеседником. Германия с нуля. Помощь тем, кто в стране недавно. Наши репортеры и видеооператоры каждый день в пути. Фейсбук-страница постоянно обновляется. Где бы вы ни были, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами».